0: люди, которые в мир приходят. Я хочу спросить у девочек. Девочки, у вас что, своего шампуня нет, что ли? Я понять не могу. Чего мне это? 600 миллилитров хватает на 8 месяцев. Я сегодня в душ захожу, понимаю, что им мыли все. И, возможно, кота и пол в ванной комнате.
1: Ну, вот
0: где
1: я...
0: шампунь?
1: Подождите, шампунь, у вас, где у мужчин, мой? Шампунь вот этот три в одном.
0: Он у меня для всего.
1: Да.
0: Тут помыл на видеотрансляции, сейчас покажу, где помыл. Заглядывайте, идет видеотрансляция на сайте uniton.ru в группе ВКонтакте. Я тут, везде, все, Юлечка. Но я понимаю, что... Это буквально месяца не прошло, кто-то взял все, вымолил мне все.
1: А я тебе расскажу. Смотри, так как это средство, которое как бы для всего, а у вас шампунь для всего, это даже не шампунь, это средство.
0: Конечно.
1: Для всего.
0: Ты видел уже 9 в одном, 21 в одном уже.
1: То мы его и используем, соответственно, для всего. Пол помыть, раковину помыть.
0: Запирать в шкафчик.
1: Губки кухонные какие-нибудь помыть, тряпочки.
0: Все, уносить на работу.
1: У нас просто в наших девочкиных шампунях что написано? Для волос.
0: Конечно, у вас это, а потом следом кондиционер, следом маска для волос.
1: Мы даже...
0: И вы 14 часов вы только голову моете.
1: Мы даже не используем те самые средства, которые в свое время были популярны. Два в одном, шампунь и кондиционер. Нет.
0: Поэтому не трожь его. Он мой.
1: Ага.
0: Шампунь.
1: Мы можем то же самое сказать, когда вы лезете.
0: Мне
1: вот это.
0: Вашего не надо.
1: То намазали какой-то кремушек, взяли у нас, то еще что дорогой, между прочим.
0: Ну, откуда
1: на пятки
0: я,
1: свои нанес.
0: Ну, шалушиться, ну. Все, накипело, высказался. Поехали дальше.
1: Всем еще раз доброго утра, друзья. Присоединяйтесь к нам. Мы о жизни.
0: Правда?
1: Мы о том, что волнует каждого
0: я
1: из нас.
0: Ехал.
1: Пятки Артема.
0: Я с 5:05 это случилось со мной сегодня. Я ждал выхода в эфир, чтобы немного разрядочку вот такую эмоциональную организовать себе.
1: Выплеснул, да?
0: Да.
1: Молодец.
0: Вы тоже пишите в Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107.
1: Вы тоже выдыхайте, друзья. Времени у нас для хорошего настроения огромное количество. Будут игры, подарки, все это в ближайшие минуты.
0: Ну и это все при поддержке генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
1: Бархатный сезон в «Гемотест» в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон». Радио.
5: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.11 уже в Новосибирске, друзья, подходите поближе. Юнитон, по уши в эфире, подкинем тему для разговоров. А с чего начнем, Юлечка?
2: Давайте начнем с праздников сегодняшнего дня.
1: С какого
2: дня.
1: Такого?
2: Начнем с красоты.
1: Поздравляю тебя, Юль.
2: Международный день красоты сегодня.
1: Поздравляю тебя.
2: Сегодня также отмечается Всероссийский день лука.
1: Заметьте, меня с днем красоты Юля в ответ не поздравила. Это что такое? Ладно, день лука. Я тебя насыплю, куда-нибудь острогаю.
2: Давай я тебе сделаю винегрет с луком. Хочешь?
1: Обожаю. Вот. Винегрет без лука вообще не винегрет.
2: Ну, мы как-нибудь, кстати, на эту тему поговорим, потому что тут есть о чем поспорить. День тестировщика сегодня отмечается в России.
1: Спасибо всем, кто?
2: Кто тестирует.
1: Да.
2: Также в России отмечается день дизайнера графика.
1: Спасибо тем, кто?
2: Дизайнерит графит. Графит. Графит — это другое слово.
1: Графитирует. Графитюн. Дизайнер.
2: Как жаль, что сегодня не день русского языка.
1: Да простят нас, да, знатоки.
2: Из интересных событий. В 1970 году, 9 сентября, был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101.
1: А вот тут мы и зацепимся сегодня за автомобильную тему.
2: Ну и среди именинников этого дня есть две музыкальные девчонки. Это Татьяна Куртукова.
1: Обязательно организуем, сейчас послушаем.
2: Опять «Матушка-Земля»?
1: Да, другой не знаю песни у нее.
2: А как же про Алешеньку? Алешка, Алеша.
1: Это пятница, коктейль, послушаем.
2: И там что-то про воду. Там я лью воду.
1: А это в субботу после коктейля. Да.
2: Ну и Кэти Топурия, солистка группы А-Студио.
1: Частенько
2: тоже
1: у нас
2: именинница.
1: В эфире звучит, обязательно тоже услышим.
2: Ну а мы сегодня решили поговорить на автомобильную тему, но в ней могут принять участие, естественно, даже не только владельцы авто,
1: семьи,
2: но и те, у кого в семье есть автомобиль.
1: Потенциальные автолюбители, которые мечтают о машине.
2: Сегодня тема в первом утреннем шоу звучит следующим образом.
1: Автомобиль мечты.
2: О какой машине вы мечтали и какую машину имеете сейчас?
1: Как говорят, ожидание и реальность, да?
2: Да, возможно, у вас ожидания и реальность совпали. У нас, кстати, стартовало голосование на эту тему.
1: Я думаю, что сейчас многие мечтают об электрической машине.
2: Нам
1: каждому нужен электрокар.
2: Ну нет, ну это уже не актуально. Пока.
1: Нет, сегодня утром без проблем, да, все в порядке. Провентилировал все заправки.
2: Ну вот все-таки, вот ты когда, вот, не знаю, в детстве, когда в осознанном возрасте, ты о какой машине мечтал?
1: Думаешь, я... Вот смотри, мой первый автомобиль, это мечта и реальность, они совпали. Это шестерка белого цвета, одногодка со мной. А дальше, конечно же, аппетиты росли, но могу тебе сказать, что я когда сменил одну корейскую машину на точно такую же, но новую, мне сказали, ты больной, ты совсем есть же другой выбор, а потом...
2: Потому что это у тебя была, мне кажется, до сих пор...
1: Это любовь моей жизни просто.
2: Любовь в жизни Артема.
1: Сол — это был что-то с чем-то. Да.
2: И теперь даже, когда он видит этот автомобиль где-то на дорогах, такой, о, вот... Вот
1: были,
2: она.
1: Были времена.
2: Вот она.
1: Что касается мечты, да, в нашу жизнь пришли китайские автомобили, я не против. Могу сказать, что через меня уже прошли с салона раз, два, три. Три китайца.
2: Так.
1: И вот я знаю, который я точно не хочу, о котором не мечтаю, но есть, о котором я мечтаю. Кстати, вот Семен уже написал нам на прохончи.
2: ХС-5. Чего ты, не ругайся тут, приличная радиостанция.
1: Это не ругательная история. Интересный бренд, в принципе, я бы сменил китайца на другого, потому что на другую машину я не потяну. Мечтать реально. Ну а если так вот из актуального, ну, Волгу надо брать, которую К-50.
2: Да, действительно.
1: Это что, тоже легендарный китайский автомобиль.
2: Итак, друзья, тема сегодня в первом утреннем шоу «Автомобиль мечты». О какой машине мечтали, неважно, в детстве или в более осознанном возрасте, и какая сейчас у вас? И вот в сравнении, вам нравится ваш автомобиль, то, что вы сегодня имеете? Или все-таки вот та мечта, она вас не отпускает, и вот все-таки хочется вот тот самый автомобиль?
1: Ну, пока автомобилю там полтора года, меня все устраивает, Юля. Все нормально.
2: Кстати, заглядывайте в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте, в Макс-канале и Телеграм-канале. Мы запустили то самое голосование. Там уже тема имеется в комментариях. Оставляйте свои истории. Можете фоточки прикладывать своих машин, если сильно захочется. Ну и, конечно же, напрямую можете нам писать на номер 8-983-510-107. Варианты Макс, Телеграм, СМС. Пожалуйста,
1: ждем. Ну а сейчас русские народные хороводные. В честь дня рождения Татьяны Куртуковой. После чего первые сообщения от вас уже полетят в эфир.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.

0: 7.18 в Новосибирске, музыкальная именинница этого дня. Татьяна Картукова напомнила нам про матушку-землю. Станцевали, платочки-кокошники складываем в угол. Давайте говорить про автомобиль.
1: Давайте, мы сегодня решили выяснить про автомобиль мечты в вашей жизни. О какой машине мечтали и какая имеется в наличии сейчас?
0: Я удивлен, Юлечка.
1: Ну давай.
0: Злата, девочка, написала нам о том, что мечтала о машине из игры Need for Speed. Это гонка, в которой
1: игра, да?
0: Играли все пацаны и парни, до сих пор режутся всех возрастов. Потому что Злата была уверена, что через 20 лет, когда она вырастет, она сможет купить любой автомобиль.
1: А, да.
0: Злата, а что сейчас нет? Нету вообще никакого. Ну, даже попроще.
1: В детстве мы многое думали, что вот мы,
0: конечно,
1: вырастем, и у нас будет все, что мы хотим. Ну, я, правда, на тот момент не об автомобилях думала, а много жвачек у меня будет, и я сама себе буду покупать. Так, Сергей написал. Мечтал о Мерседесе ML, а катаюсь на каршеринге и такси.
0: Ну, на каршерингах тоже есть Мерседес. Я тут ездил на
1: нем. Недешево, конечно, получится, наверное, да?
0: Там такой уставший, там просто все болтается. Я сел,
1: мам, дорогая. Мерседес же.
0: Мерседес, да.
1: Денис пишет, мечтал об Ауди, и уже мы 14 лет вместе.
0: Ну вот, сбываются мечты.
1: Понимаете, да? Давайте еще. Ксения нам написала 20 лет назад. Мечтала о Хонде Аккорд. С большим зеленым драконом на дверях. Сейчас езжу на Honda Civic, обожаю ее.
0: Без дракона, видимо,
1: без дракона, да? Что, прошла любовь, да, драконья? Так, Сергей нам пишет. Ожидание. Любая машина бизнес-класса с личным водителем.
0: Вот, с личным водителем. Юрий.
1: Реальность.
0: Ну.
1: Теперь я личный водитель для семьи на Джиле.
0: Тоже неплохая реальность. Семья вам наверняка за это благодарна.
1: Наталья пишет. Всегда мечтала о Равчике. Первый автомобиль был маленький, но третий уже долгожданный Равчик. И на данный момент на нем же.
0: Ну вот,
1: понимаете?
0: Через раз, да, все получилось. Раз, два, три. Как,
1: кстати,
0: по русской традиции, три раза же надо,
1: кстати,
0: знать.
1: Кстати, Равчики много мелькают сегодня. Ирина вот тоже написала. Мечты сбываются. Toyota RAV4. Ее хотела, на ней, собственно, и ездит.
0: Прикольно, рассказывайте, друзья, не стесняйтесь. Даже если вот нет автомобиля, сидишь сейчас, вы же о чем-то мечтали или мечтаете.
1: Ну, смотрите.
0: Еще?
1: Вот, пожалуйста. Например, Алексей пишет. Хочу камрюшу последнюю, скиньтесь. Ну, вот. Пожалуйста, ты хотела о нынешних мечтах?
0: Такого поворота мы не ожидали, что мы тут сейчас сборы начнем, да? На камрюшу.
1: Про камри. Иван нам написал. Toyota Camry в 35-м кузове была мечтой. Ну и сейчас
0: на ней.
1: Я на ней.
0: Вот,
1: цитирую. Ездию. Ну, как написано.
0: Мы все ездим.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование. К вашим сообщениям, друзья, еще обязательно вернемся. На вопрос. Ваш автомобиль — это та машина, о которой мечтали? 78% сказали «нет, хотелось бы другую».
0: Ну, 22% ответили, что «да, именно такую всегда хотел». Ну, наверное, я не всегда хотел такую, какая у меня, но по тем реалиям и возможностям, да, мне нравится. Я год назад ее присмотрел и через год себе позволил.
1: Посмотрим, что будет дальше в плане сообщений, друзья. Все будем читать, все будем озвучивать. Ну, а через несколько минут не пропустите гороскоп.
0: Он самый, звездные предсказания от нашего астролога в первом утреннем шоу. Hey!

0: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.
1: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
3: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
4: И зависти.
2: Значит, вместо обеда в Приз.
5: Заговорить на английском. Level 11. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
6: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: FM 107.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7.29 уже в Новосибирске. Друзья, здесь в шоу «Пуш» настало время звездных предсказаний от нашего астролога. На календаре среда, 9 сентября. Но уж очень хочется узнать, как этот день прожить.
2: Ну давайте, раз уж сильно хочется. Овны, вы сегодня слушаете интуицию. Она не подводит, даже спасает в сложных ситуациях. Сегодня вам нужно думать сердцем, а не разумом. Вот что подсказывает оно, так и действуйте.
1: Пошли, проверили пульс, ритм замерили, давление, все, проверили себя и действуйте.
2: Если вам нужен пульсоксиметр, у Артема есть.
1: Заходите, померяем вместе, чего надо, куда надо. Далее тельцы. Звезды спрашивают, если есть план, и тут же отвечают, пожалуйста, не отклоняйтесь от него. Даже если кажется, что происходит что-то важное, не отвлекайтесь. Делайте все по порядку, это ваш план.
2: А вы знаете, да, этот лайфхак, который советуют специалисты по тайм-менеджменту? Что,
1: нет.
2: Вот вы занимаетесь каким-то делом, а иногда же нас отвлекают, да, вот звонят, вот это, сделай
1: анекдоты
2: вот это.
1: Анекдоты коллеги рассказывают.
2: Ну. Если вам позвонили и попросили что-то сделать, что вы можете сделать за 3 минуты, то делайте. Если займет работа больше 3 минут, говорите, я сделаю это потом.
1: Только что Юлия Александровна прокачала нас в тайм-менеджменте.
2: А пока давайте к близнецам все-таки перейдем. Близнецы, день окажется удачным, не таким серым, как думалось изначально. Возможно, даже небольшие финансовые плюсики.
1: Это приятно. Далее, раки. Хорошее время сегодня для учебы и чего-то нового. У многих откроются неожиданные таланты. Вы удивитесь, на что вы способны. Поэтому, раки, вперед.
2: Вы умеете стоять на голове? Львы. Или сидеть на шпагате? Нет?
1: Что ты ракам предлагаешь? Это несерьезно. У них новое для учебы, для пополнения каких-то знаний собственных.
2: Ну, их... так знания о собственном организме, знаете,
1: попробуй
2: что...
1: на шпагат без подготовки, на Юль.
2: Львы, день у вас очень противоречивый. Возможно, неприятности с коллегами, и виноваты при этом будете, скорее всего, вы. Но признавать ошибки не захотите.
1: Почему? Потому что вы львы.
2: Именно
1: все
2: так.
1: Все логично.
2: Именно так.
1: Далее, девы, звезды говорят вам спокойствие, только спокойствие. Держите себя в руках, даже если что-то или все вообще пойдет не так. Все обязательно наладится. А вот если устроите истерику, вас запомнит надолго дева.
2: Ну, если вам надо, чтобы вас запомнили, устроить истерику.
1: Девичью истерику хоть раз.
2: Да.
1: Что?
2: Да.
1: Ну, вот поэтому тихо, спокойствие.
2: Весы. Оплатите сегодня счета, раздайте долги, не бойтесь остаться без денег. Как только закроете эти вопросы, деньги перестанут утекать.
1: Вот
2: понимаете,
1: правда,
2: да?
1: Весы, я так пробовал, помогает.
2: Вселенная, карма, она висит где-то.
1: Так и есть. Надо легко расставаться с деньгами, тем более, если долги там и какие-то обязательства. За квартиру до 15-го заплатить надо.
2: Кстати, точно.
1: Вперед. Расставайтесь, новые деньги придут. Далее Юлия и Скорпионы. С рабочими делами в этот день все будет в порядке. За новое или привычное беритесь смело. Шансы на успех высоки.
2: Я все устраиваю. Стрельцы.
1: Стрельцы, да, тогда да.
2: Стрельцы, а у вас день жесткий. Лучше сейчас поднять вопрос, который давно вас мучает. Не затягивайте с решениями, потому что не решите сейчас этот вопрос, потом все будет еще хуже.
1: Далее, козероги, говорите сегодня то, что думаете. Пусть кому-то это не понравится, но в двуличии вас точно не обвинят. Только не увлекайтесь, высказались и хватит, а то понесет вас там всем и все сказать.
2: Сложно остановиться, прям так все, что хотелось высказать. Водолеи, вы сегодня будете полны энергии, способны на подвиги. Если нет ничего выдающегося, занимайтесь мелкими делами. Победа даже в них все равно будет за вами.
1: Но и рыбы, если давно хотели чему-то научиться, сегодня самое время. Любое дело будет полезным и интересным.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7.36 уже в Новосибирске, друзья. Заглянем в наши мессенджеры, поздравим, передадим, доставим. О погоде напомним. И в первом утреннем шоу здесь на радио Юнитон пригласим вас поиграть.
2: Но прежде давайте к вашим сообщениям. Лилия нам написала. Сегодня у нашей... У вашей, нам пишут, у нашей слушательницы и прекраснейшей коллеги Мануиловой Инны Юрьевны день рождения.
1: Круто.
2: От всего сердца группа всех поздравляет ее. Это наш астролог, звездочет, психолог, бухгалтер, в общем, профессионал во всем. Мы присоединяемся. Инна, вас с днем рождения от радио Юнитон.
1: От всей души будьте здоровы, побольше вам ярких моментов общения со звездами и с людьми, которые вас окружают.
2: Ну, а мы напомним о том, что совсем скоро игра «Автобум» с розыгрышем 4 литров моторного масла, поэтому приготовьте мессенджеры для участия. Делать это нужно будет быстро, я имею в виду отвечать на вопросы. Поэтому скорость решает все.
1: Точно, у нас это называется по-быренькому. Пойдем по-быренькому.
2: Да, вот примерно так.
1: Так что будьте рядом, Макс, телеграм понадобится. 8-983-510-107. Ну и давайте наслаждаться этим великолепным сентябрем, потому что сегодня, 9 сентября, в среду, в городе осадков не будет. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Как я упрел вчера ходить по...
2: Почти лето.
1: 27-29 сегодня. 29 днем. Это что?
2: Ну, это днем, а пока плюс 14 градусов на термометре.
1: А все равно хорошо.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.

0: радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер ООО «ГК Юником».
2: 7 часов и 41 минута. Вместе с нами группа компании «Юником», официальный дистрибьютор моторных масел и масляных материалов,
3: технических
2: жидкостей. «Гигас», между прочим, это бренд из Японии, и там это лидер, надо брать.
3: Ну и сейчас мы готовы разыграть 4 литра моторного масла для того, чтобы ваш автомобиль работал как часы. Ну а что нужно сделать, чтобы заполучить этот подарок? Скорее открывайте свои мессенджеры «Макс» или «Телеграм».
2: Открываем.
3: Именно сюда мы будем принимать варианты ответа на наш вопрос.
2: Хотите?
3: А вопрос будет действительно про моторное масло с вариантами ответами, уж извините сами.
2: Да.
3: Не будем вам так подсказывать.
2: Лайфхак хотите? Мы же просим вас обязательно присылать с вариантом ответа свой номер телефона. Так вот, вы уже в сообщении можете сейчас набрать свой номер телефона, быть на низком старте, потом только добавить вариант ответа и сразу отправить на номер 8-983-510-107.
3: Ну что, давайте переходить к вопросу. Итак, мы сегодня действительно будем задавать вопрос про моторное масло. Вообще его придумали и запатентовали в 1873 году.
2: Это первое в мире, если
3: первое
2: говорить.
3: Первое в мире. И, внимание, придумал... ввел в эксплуатацию это...
2: Разработал
3: человек,
2: эту идею.
3: Человек по профессии, не имеющий никакого отношения к автомобилям.
2: А кто он был по профессии?
3: Вот этот человек.
2: Наш вам вопрос.
3: Вообще, сейчас даже сложно представить, что вот этот человек как-то раз и придумал моторное масло. На самом деле, все произошло случайно, абсолютно, как это часто бывает. Ну, а вот кто он по профессии? Ваше предположение. Сейчас эта профессия невероятно важная,
2: особенно,
3: серьезная.
2: Да, для меня в моем состоянии.
3: И не про автомобили она вообще.
2: Скорее пишите.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.46, друзья, подводим итоги игры «Автобум» в первом утреннем шоу, где на кону подарки от группы компании «Юником», эксклюзивного дистрибьютора моторных масел и технических жидкостей японского бренда «Гигас».
1: И вопрос сегодня, на который вам нужно было ответить, звучал следующим образом. Человек какой профессии придумал много-много лет назад
0: первое
1: моторное масло?
0: Моторное масло.
1: Ну и варианты, конечно, такие были сегодня
0: очень
1: разные.
0: Очень много было поваров. Ну, типа масла там,
1: ну,
0: собственно.
1: Да, наверное, как вариант.
0: Были учителя и даже депутаты.
1: Портной, да. Кстати, часто тоже у нас мелькал.

0: Радио. Юнитон. Реклама.
1: Осень, осень, на квартиры цены спросит.
2: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
7: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр.

0: Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
1: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: Каникулы в Китае. Level 11.
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: на радио Юнитон. Привет из 90-х.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

0: сибирской столицы 8:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Кто бы мог подумать, друзья, 10 лет продержались, и все это благодаря вашему вниманию и нашей любви к общению с вами. Добро пожаловать! Новый час открываем. Пуш на радио Юнитон. Здравствуйте!
3: Доброго утра всем! А тема сегодня, которую обсуждаем, звучит следующим образом. Сегодня в день рождения автомобиля «Копейка».
2: ВАЗ.
3: Много лет назад он был выпущен именно 9 сентября.
2: В 1970 году.
3: Мы решили поговорить на тему «Автомобиль мечты». О какой машине вы мечтали и какой владеете сейчас? Ну вот просто сравнить, да? Исполнились ли мечты или нет, или они до сих пор у вас в голове, а может быть мечта уже поменялась,
2: точно,
3: да, с того
2: идете
3: времени?
2: Точно, идете к цели, не видите препятствий.
3: Ну давайте читать ваши истории, что вы нам пишете. Например, Валерий написал: «После выхода фильма «Назад в будущее» мечтал об автомобиле
2: том
3: самом,
2: машине, да,
3: да, на которой главные герои путешествовали во времени. Сейчас есть машина уже 10 лет, Lexus RX350 в третьем кузове. Всех устраивает».
2: Какие тонкости вот это.
3: Вот понимаете, да? Дальше пишет Елена: «Вот прям мечты-мечты не было, но я очень хотела себе Lexus 470. Озвучила папе, даже пальчиком показала, когда мимо проезжала. В итоге машина оказалась вот эта, когда увидели, больше УАЗика буханки. Угу. Помню, папа тогда на нее посмотрел и спросил: зачем тебе такой монстр с такой инерцией? Я подумала, с ним согласилась, ну зачем? Позже мечта о конкретной машине перетекла, что нужна простая леворульная японка не красного цвета. Вот мечта была такая,
2: не,
3: да? Угу. В результате сейчас катаюсь на красной леворульной Тойоте. Понимаете, да? Вот так сложилось. Дальше. Наталья написала: «После выпуска BMW X6 в 71-м кузове в 10-м году я не просто мечтала. И благодаря мужу моя мечта сбылась». Нам фоточки даже прислали.
2: Отчетики прилетают. Здорово.
3: Дальше. Виктория пишет: «Хотела Феррари. Катаюсь на Камри».
2: А еще огромное количество сообщений прилетает к нам. Ну, давайте, помогите осуществить мечту, скиньтесь по рублю все.
3: Вот, да, очень много пришло
2: типа
3: сообщений.
2: На Камрюшу,
3: да,
2: хочу.
3: А мне вот эту, пожалуйста, да, тоже насобирайте.
2: Давайте насобираем. Но на это мы пока пойти не можем, а сообщения читать продолжим.
3: Виктория пишет: «Чуть больше года владею китайцем, пока на гарантии нравится, на подороже денег не хватило.
2: Вот.
3: Но до него мечтала о Кашкае именно в 11-м кузове. И мечта исполнилась. Были неразлучны 5 лет, но потом он меня предал, и мы расстались, и теперь я с китайцем».
2: Ну, правда, предатель вот этот.
3: Этот, что он?
2: Конечно.
3: Так, подождите, Виктория, что он натворил? Ну-ка нам напишите.
2: Как себя проявил?
3: Как себя повел вот, ну, это, да, что после
2: что
3: этого все?
2: Что отвалилось, что поломалось?
3: Ну это вообще... Светлана пишет: «Еду на машине мечты и пока не хочу менять автомобиль, Land Rover».
2: Прикольно, здорово.
3: Ну и ваши сообщения, друзья, чуть позже будут все озвучены. А пока давайте на голосование посмотрим.
2: Так, мы смотрим по циферкам.
3: На вопрос: «Ваш автомобиль – это та машина, о которой мечтали?» 63% на 20% уменьшилось, было 80%. 63% сказали: «Нет, хотелось бы другую, но вот ну, что-то мешает». Ну и, соответственно, 37% – это те, кто сказали, что «Да, я именно такую вот хотел или хотела».
2: Пишите еще, до 10.00 будем обращать внимание на ваши послания, озвучивать, вдохновляться и радоваться. Ну а сейчас напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
3: Бархатный сезон в «Гемотест» в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы слушаете радио «Юнитон».

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».
1: Восемь 11 в Новосибирске. Вы слушаете радио «Юнитон». Друзья, здесь в первом утреннем шоу поговорим о дорожной обстановке. Как там? Сколько в баллах,
2: 5 Юля? 5 баллов. 5 баллов сейчас по данным Яндекс.Карт. Ну, давайте смотреть, где сейчас сложности. А на самом деле сегодня они практически все в очень стандартных местах.
1: Ну, прям очень.
2: Ну, давайте.
1: Например.
2: Ну, давайте по порядку. Например, начнем с левого берега и площадь труда, конечно.
1: Ой, это я угадал.
2: Улица Станиславского сегодня стоит от площади Станиславского до площади труда, Ватутина от Котовского до площади труда. Ну, то есть ситуация очень даже стандартная. Мне сейчас не нравится появление метки ДТП на улице Титова недалеко от улицы Серафимовича. Это значит, что сейчас от площади Станиславского в сторону площади Маркса собирается пробка.
1: Да. Уже не просто, будьте внимательны. Указание и пояснение есть, что сразу два ряда заняты, и левый, и средний.
2: Вот так. По поводу левого берега практически все. Есть небольшие тонкости, но это скорее вот светофоры и прочее. Переезжаем на правый
1: Давайте
2: берег.
1: Давайте на правый.
2: Про мосты скажем только, что они немного затруднены. Просто плотное движение в сторону правого берега. А вот что касается улицы Большевистская, ну тут ее нужно пожурить. Недалеко от улицы Добролюбова там ДТП произошло, и сейчас сложности присутствуют,
1: и
2: друзья.
1: И члены жюри достают оценки. Пожалуйста, Юлечка, голосуйте.
2: Я голосую, плохо все, я плохую оценку ставлю.
1: Пятерочку ставишь, точно? В данном случае это так себе оценка.
2: По плохости.
1: Вот они где, 5 баллов.
2: Ну да, сложности начинаются уже от Бугринского моста, ну и до Речного вот это все тянется. Еще ДТП мне совершенно не нравится на пересечении Подромской улицы Военной.
1: Да,
2: потому
1: в левом ряду.
2: Улица Подромская встала уже от Фрунзе до Военной, и в обратном направлении тоже.
1: Стандартные красно-бордовые линии на Каменском шоссе, на Тайгинской и Богдана Хмельницкого практически на всем протяжении. Улица Курчатова стоит от Курчатовского колечка до Объединения. На Фадеева заехать непросто. А вот на Кедровой сегодня пробка прямо от Краузы.
2: Ну и все. Это в целом по дорожной обстановке, если говорить. Мы все сказали. Если что-то не упомянули, пожалуйста, используйте наши мессенджеры. Пишите в Макс или Телеграм. Ну и, конечно, будем предупреждать всех автомобилистов о затруднениях, которые случаются. Ну вот, кстати, по поводу Большевички. Нам, да, написали, что ДТП левый ряд, и там еще люк огорожен в правом. Ну то есть... Комбо просто.
1: Притормаживаем, соблюдаем правила дорожного движения. Ну а номер для связи 8-983-510-107.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».

0: 8.17 в Новосибирске. Друзья, никаких гудбай, только здравствуйте. Подходите поближе. Это радио Юнитон, пуш, сообщение, приветствия, намеки на подарки и созвоны.
1: Давайте по порядку. Анна написала: поздравьте, пожалуйста, Машулю Иванову с днем рождения, 7 лет, теперь школьница. Здоровья, успехов в учебе, мы тебя очень любим. Анна, это мама Аня, папа Ваня присоединяются, сестра Лиза, большая дружная
0: Маша,
1: семья.
0: Маша, Машуля, Мария, мы поздравляем вас тоже от всей души с днем рождения.
1: Ну, школьный период, он такой, знаете, вот это теперь
0: да
1: все
0: началка
1: успевать.
0: Это нормально, это классно.
1: Кстати, по поводу вот этого графика и вообще не только школьного, а вообще человеческого, тут же недавно нашли какой-то документ с распорядком дня, по мнению советских врачей, что там должно быть.
0: Ой, давай,
1: друзья,
0: давай.
1: Мы где с вами прием? Неправильно живем.
0: Где прием минеральных вод? Во сколько?
1: Значит, смотрите, ну, подъем с 7 до 7.30, там, значит, утренний туалет и там и все прочее. Ага. Там завтраки, все понятно.
0: Вообще не наше уже совсем.
1: Дальше начинается рабочий день. И в 11.00 до 11.45 у нас должна быть прогулка с размышлением на свободные темы.
0: Ну, мы можем себе позволить, так.
1: Ну, понятное дело, там обед, потом снова рабочее время.
0: Значит, что из необычного?
1: В 18.00 закупка продуктов питания, приготовление ужина, ужин. Значит, в 19.30 начало и до 21.00 встречи и беседы.
0: Очень важно побеседовать с близкими, хоть увидеть, как они выглядят
1: в конце
0: за столом
1: концов,
0: на ужине.
1: В 21.00 чай. Пожалуйста.
0: Только что побеседовали.
1: А там чая не было, понимаешь, там другое что-то, наверное, было. Мне очень понравилось в 9.30, 10.00, что мы должны делать? Созерцание природы, «Вечернее окно». Мне нравится, да? Ну, в 22.30 чтение книг.
0: Нет,
1: ну, а дальше сон.
0: Не маркетплейсы, друзья. Книги читаем перед сном.
1: Все как будто вот несоответствие, да, вот определенное есть. Ну вот мы не созерцаем. Вот это, как там, на свободные темы там вот это...
0: Как созерцать, те все закаты перегородили новостройками?
1: А, ну это тоже проблема,
0: что
1: я с тобой согласна.
0: Фиолетовые лампы вот эти, что ли, созерцать?
1: И я не понимаю, почему в этом графике нет пункта, что именно вот... Сколько сейчас времени, пожалуйста?
0: 8 часов 19 минут
1: начать дозваниваться в эфир радио Юнитон.
0: А вот это не шутки.
1: И потому что мы через несколько минут будем разыгрывать классные вкусные подарки в нашей игре «Разгадай». И для участия вам нужно прямо сейчас дозвониться к нам по номеру 8-983-510-107.
0: Да, друзья, звоним на федеральный номер, не в мессенджеры, а именно по телефону, по мобильной связи 8-983-510-107. 10, 107.
1: Кто сможет ответить на наш вопрос, варианты ответа, конечно же, дадим, тот забирает классный подарок. Ну а пока вы дозваниваетесь, мы скажем большое спасибо нашему партнеру, гипермаркету низких цен «Маяк». И вот что там можно, например, приобрести. Баварские сосиски за килограмм 199,90. Морской окунь горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
2: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
3: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ТК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
4: Радио. Юнитон.
5: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
0: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Подтянуть английский. Level 11.
3: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
5: Додо.
6: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
8: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
2: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Ты так быстро подружился с преподавателем?
12: Ха, я принес на пары «Додо Пиццу».
5: «Додо».

0: Москвы, Смирнова, Ива. Оператор 319 547 600 187 251.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на соусы.
2: Подробности в магазинах Быстроном.
1: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
5: Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус.
6: Додо.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Разгадай. Шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры ООО «Яндекс.Лавка». Москва. Проезд 1 Красногвардейский, 22, строение 1. УГРН 118-77-46-47-92-50.
2: «Яндекс.Лавка». Друзья, я предлагаю сделать меня амбассадором этого сервиса.
3: Да, а мы все хотим быть амбассадором этого сервиса.
2: Я просто мастер спорта по поиску, но то, что появилось в «Яндекс.Лавке» в разделе приложение «Кофейня» — это заслуживает отдельного внимания.
3: Ну, сейчас более подробно расскажем о том, что недавно «Яндекс.Лавка» провела такой прям масштабный опрос среди жителей 11 городов. Более 2500 человек рассказали о своих любимых сладостях и выпечке. Эти данные дополнили внутренней аналитикой, и на основе этого команда вместе с местными производителями создала специальную коллекцию десертов, в том числе 7 уникальных позиций специально для Новосибирска, и найти их можно, как сказал Артем, в разделе «Кофейня» приложения «Яндекс.Лавки».
2: Да,
3: мы
2: да,
3: для того, чтобы порадовать вас, вот «Яндекс.Лавка» радует вас новыми десертами, мы радуем вас подарками в виде сертификата на 1500 рублей. На заказ в «Яндекс.Лавке». Выберите сами, что хотите. Но для этого нужно было к нам дозвониться и ответить правильно на вопрос, связанный как раз с те самыми десертами новосибирскими, которые появились в меню.
2: До нас дозвонились семейный подряд. Николай, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утречко.
2: И Софии тоже большой привет передавайте. Там... С доченькой едете куда? На учебу?
4: Едем в школу, уже даже опаздываем.
2: Да ладно, подождите. А кто больше любит сладкое в вашей семье? Вы или София?
3: Или, может быть, кто-то другие члены семьи
4: папа,
3: есть более...
4: Конечно.
2: Папа?
3: А ты... Неожиданно. Я вообще думала, что дети самые большие сластены.
2: В «Яндекс.Лавке», если победа будет за вами, заказ будет делать папа, но там на всех хватит точно.
3: Итак, сейчас вам нужно, Николай, вместе с семьей, возможно, либо самостоятельно ответить на наш вопрос. Сегодня мы поговорим о десерте, который называется «Баловница».
2: «Баловница». А ее, этой самой баловницы, главный секрет в креме, который делают из вареной сгущенки и сливочного масла. Вопрос, как профессионально называют такой крем?
3: Итак, варианты ответа давайте, пожалуйста, в студию.
2: Заварной, масляный, творожный, сливочно-сырный. Пожалуйста, выбирайте, Николай.
4: Сливочно-сырный. Сейчас мы семье посоветуем.
3: Так, обсуждение, да. Итак?
2: Я услышал себя.
3: Итак,
4: пожалуйста.
3: Раз, два, три.
2: Заварной, масляный, творожный, сливочно-сырный. Ваш ответ?
4: Заварной.
3: Заварной.
2: Вы выбираете заварной.
3: И нет, нет, это неправильный ответ, к сожалению.
2: Николай.
3: Но мы готовы следующий телефонный звонок принимать. У нас осталось 3 варианта ответа для того, чтобы справиться с заданием и забрать у нас сертификат на 1500 рублей.
2: Друзья, наш федеральный номер работает для вас. 983-510-107. Снимаем трубку телефона. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
5: Меня зовут Юлия.
2: Юлия, ваш выбор?
5: А можно еще повторить вариант?
2: Заварной, масляный, творожный, сливочно-сырный.
5: Так, давайте...
3: Давайте,
5: творожное, творожное там что-то.
2: Просто творожное.
3: Творожное.
2: Проверяем.
3: Я, кстати, когда проверяла это задание на Артеме, он тоже не справился с первого раза. Но со второго зашел,
2: Там же все было в вопросе так-то.
3: Да, там, в принципе, в вопросе был уже ответ.
2: 983-510-107. Снимаем трубку телефона. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
6: Владимир.
2: Владимир, ваш ответ? Ну же.
3: Ну, давайте, Владимир.
6: Заварное, что там, блин, забыл.
3: Я поняла, сегодня с памятью у наших слушателей есть определенные сложности.
2: Потому что не хватает сладостей от «Яндекс.Лавки».
3: Давайте еще раз.
2: Заварной, масляный, творожный, сливочно-сырный.
6: Сливочно-жирный,
2: это я. Но не крем.
3: Ну, друзья, нет. Ну, слушайте, заварной уже был, творожный был, сливочно-сырный, он
2: крем,
3: же сливочно-жирный,
2: крем,
3: да?
2: Делают из вареной сгущенки и сливочного масла.
3: Ну что, последний телефонный звонок, я думаю, уже остался. Сейчас принимаем и выясняем, кто на связи.
2: Алло, доброе утро, здравствуйте.
7: Доброе утро, Артем и Юля. Ой. Это масляный.
2: А вас зовут?
7: Сергей!
2: Сергей, победа!
7: Отлично!
2: Вы это сделали, мы вас поздравляем!
3: Масляный — это классика кондитерского искусства. Крем получается сладким, плотным, отлично держит форму. И мы же говорили, действительно, крем из вареной сгущенки и сливочного масла.
2: Да, да,
3: мы поздравляем вас, Сергей, вручаем сертификат на 1500 рублей от Яндекс.Лавки. Кстати, десерты из вот этой региональной коллекции уже можно попробовать. Можете заказать, изучить.
2: Да, и баловница тоже попробует на вкус.
0: Разгадай по будням в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8.37. Поговорим о важном и нужном. О дорожной обстановке прилетают в шоу «Пуш», в нашу студию радио «Юнитон». Сообщения и не совсем радостное внимание.
2: Ну давайте, от Николая предупредительная информация. На улице Гоголя в сторону Красного проспекта в районе Центрального рынка ДТП. Троллейбус и легковой автомобиль встретились. Все полосы перекрыты, объезд по встречной полосе.
1: Ну чего, мы тут радость людям несем. Солнце, свет, сентябрь сумасшедший, жаркий.
2: А мы предупредили, да, чтобы туда не ехали, и будет кому-то радость.
1: Но тогда давайте организуем по этому поводу операцию «Подмена».
2: А это игра, которая случится через несколько
1: премьера
2: минут.
1: Премьера сезона.
2: Подарки.
1: Будет все для вас на блюдечке. Каемочку любую выбирайте. Главное, готовьте Макс и Телеграм. 983-510-107. Как же круто на улице сегодня.
2: Плюс 19 градусов уже сейчас в Новосибирске. Солнцем нагрело невероятно.
1: В городе осадков днем не будет. Ветер ожидается северо-восточный 2,7 метров в секунду. И температура воздуха плюс 27, плюс 29.
2: Вот несмотря на то, что мы жаловались все лето, да какое жаркое. Лето, все такое жаркое. Нам хватило одной недели прохлады, чтобы мы снова с такой радостью встретили эту жару. Ой, жара пришла.
1: Нам хватило одного дня вчерашнего, когда мы встретили в студии радио «Юнитон» группу «5 утра».
2: Кстати, да, вчера ребята приезжали на эфир вечером, рассказали о своих песнях, о хитовых, о планах. Вчера они выступали в Новосибирске.
1: Да, на
2: интервью,
1: параде
2: кстати, студенчества. Вы совсем скоро сможете увидеть в наших социальных сетях вместе с видеозаписью. Ну, а пока большой привет от группы «5 утра» прямо сейчас.
1: Большой пламенный. Добавим искорок в эфир.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: 8.43. Мы предупреждали, что снова будут подарки. Все для вас в первом утреннем шоу. И вместе с нами безумно крутая шаурма.
5: Сертификат на 1000 рублей мы готовы разыграть. Вручить его тому, кто самым первым справится с нашим заданием, с нашей операцией «Подмена». И узнает
4: что
5: известный
4: творится?
5: Хит,
4: в котором мы
5: поменяли музыку, немного текст, вообще музыкальный стиль. Но ваша задача все-таки вслушаться и понять, что же знакомое, и прислать нам имя человека, имя сестра, имя...
4: Или название группы.
5: Или название группы к нам в мессенджеры. Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. Напомним, что вместе с вариантом ответа вы присылаете обязательно свой номер телефона.
4: Прям 100% надо это сделать. 200%.
5: И важна скорость, потому что кто первый, тот подарок и забирает, а потому что безумно крутая шаурма, она, конечно, дарит нам настроение. Оно может быть разным, но аппетит должен быть только одним, безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в безумно крутую шаурму. Безумно вкусно.
4: Ну, давайте разбираться, что там, кто там у нас сегодня. Ну, подменился, преобразился. Задание в студию.

0: Я знаю точно, гороскоп не врет.
1: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: и получаем абсолютно новое звучание сегодня.
1: Из этого нового вам нужно все-таки собрать то старое и прислать нам имя исполнителя или группы в мессенджеры.
0: Или группы.
1: Давайте напомним, как звучало сегодняшнее задание.
0: Танцевальная мелодия превратилась в настоящую балладу.

0: знаю точно, гороскоп не врет.
1: Вот так вот. Симпатичная.
2: Красиво.
1: Оригинал сейчас услышим. Друзья, там другое настроение. Из неверных ответов к нам прилетали следующие. Зиверт, Наталья Подольская и Татьяна Буланова. Группа «Блестящие», певица Слава, Ирина Дубцова, Рамиль и Анна Седокова.
2: Но на самом деле сегодня все было, мне кажется, проще, чем могло быть, потому что главное слово из названия песни все-таки в треке прозвучало.
1: Да еще как. Знак Водолея, все отдала и ни о чем не жалею. А знак по гороскопу «Водолей» я все отдала, ни о чем не жалей.
2: Это группа «Винтаж», друзья.
1: «Винтаж» — группа, правильный ответ.
2: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 0309. Вам сертификат на заказ шаурмы от
1: безумно
2: крутой шаурмы.
1: Мы вас поздравляем.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Осень, осень, на квартиры цены спросит.
3: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов. 0+.
6: И раз...
7: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
8: Когда очень хочется додо пиццы.
7: До-до.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Какой прекрасный вид сверху!
12: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
13: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов. И кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jkdefissalut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
14: Нужен английский? Level 11.
15: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
17: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
18: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
19: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
20: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
21: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
22: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание и все кружки в одном месте. А вечером мы просто семья. Школа «Интеллект», когда все продумано за вас. Дуси Ковальчук, 250. Телефон 242-72-12.
23: Расцветай в Агдаске. Давно. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
24: Новая квартира?
23: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
25: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ «Аквамарин». Проектная декларация на nash.dom.rf.
24: Ура! Карлсон, ты вернулся!
26: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
27: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
28: ИП Петрунин АА. Угрен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
26: Ну, я полетел.
29: Петрович, наливай.
30: Наливаю.
31: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
29: Все путем, бригадир. Наливной пол «Брозекс» наливаем.
31: А, «Брозекс». Наливай.
30: Наливаю.
32: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
33: Дорогой, у нас на ужин пицца.
34: Надеюсь, «Додо».
7: «Додо».

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Открываем очередной час общения с вами, друзья. Сообщения прилетают, тема представлена. Доброе утро, «Пуш», «Юнитон». Встречаем среду 09.09.
0: Сегодня мы решили поговорить на, с одной стороны, автомобильную тему, а с другой стороны, про мечты.
2: Мечтательно.
0: Потому что тема сегодня в первом утреннем шоу «Ваш автомобиль мечты». О чем вы мечтали, когда вот хотели иметь автомобиль? И что имеете в плане автопрома сегодня?
2: Ну что,
0: давайте читать ваши сообщения. Наталья написала. Мечтала о Линкольне Навигатор. Значит, потом мечтала о Range Rover.
2: Эвог.
0: Да, езжу на Шкоде Октавия, ну а о Линкольне все еще мечтаю.
2: Ну нормально.
0: Ну нормальные мечты.
2: Не останавливайтесь.
0: Так, дальше. Пишет нам Светлана. Мечтаю о Лексусе, но пока езжу на Жуке. Но хотелка ездит со мной. Забрала у мужа из Лексуса
2: коврик для гаджетов с логотипом Лексуса.
0: Ну, смотрите, у вас цель поставлена, да?
2: Да.
0: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Вырастет ваш жучок.
0: В конце концов. Ну вы же... Знаете, почему вселенная вам лично не дает Lexus? Потому что она видит, что у мужа-то есть.
2: Ну, а то есть нельзя? А
0: вы, ну вы как бы семья, понимаете? Возьмите у мужа Lexus.
2: Ну ты придумала. А может это та история у меня есть в окружении. Люди, которые не дают друг другу машин. Вот категорически. Даже во дворе на парковку перегнать.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Ой, как все сложно.
2: Хотя я и наша семья ездит все на всем по очереди.
0: Я в ваш двор не поеду. У вас там какие-то странные люди. Жалко им.
2: Это не в нашем дворе.
0: А не в вашем?
2: Нет, это ближе к вашему двору.
0: А, да?
2: Да, на левом берегу.
0: Ну ладно, на левом берегу, простительно.
2: А вот так сразу, да? Переобулась. Давай еще.
0: Александр пишет. Хотел всю жизнь себе Toyota Venza. Долго шел к ней. Было две Camry, Highlander старенький, X-Trail. И вот спустя 10 лет мечта исполнилась. Я на Вензе, красавица, катаюсь, кайфую. О,
2: да,
0: и нам фото
2: большой,
0: прислали.
2: Да, большой, крутой автомобиль.
0: Еще Юля написала. А я даже не успела помечтать. После автошколы мне достался семейный УАЗ-Буханка. На котором я откатала 9 лет.
2: Вот это да.
0: Потом я успешно поменяла его на прадика и поняла, что это именно то, что мне нужно, о чем надо было мечтать. Да, и сейчас езжу на нем с удовольствием.
2: Ну, в принципе, класс автомобилей примерно одинаковый. Буханка и прадик.
0: Так, давайте еще, наверное, парочку ваших
2: Макс,
0: сообщений.
2: Телеграм, СМС 983-510-107, а также в нашем Макс-канале, Телеграм-канале и в группе ВКонтакте рассказывайте свои истории.
0: Ну, давайте, например, мечтала о Mazda 6, а у меня Honda CR-V, я ее очень люблю. Ну, то есть вы сменили мечту? То есть все, Mazda уже не надо?
2: Ну, да? Уже
0: Татьяна
2: все.
0: Татьяна нам написала.
2: Это называется перемечталась.
0: А.
2: Нормально. Имеем то, что имеем, и храним то, что имеем.
0: А по поводу, кстати, того, что ну, уже имеем, и по поводу Toyota Venza, она у нас уже звучала несколько секунд назад. Анатолий пишет, мечта Toyota Venza. А вы возьмите в прокат у нашего слушателя, он мечту осуществил. Нельзя,
2: нет,
0: да?
2: Нет,
0: нельзя,
2: нет.
0: Ладно.
2: Нет.
0: Значит, мечта Toyota Venza, а езжу на Toyota Caldina уже 14 лет, и вроде все устраивает. Может, просто привычка. Пробег уже 625 тысяч
2: вот
0: километров
2: это
0: перевалил.
2: Да, 625. А как тебе история, когда наша слушательница на свадьбе 17 лет назад каталась на арендованной Камри и
0: да.
2: очень мечтала о ней, и эта мечта сейчас воплотилась в жизнь.
0: Ну все получилось. Смотрите, сначала покатались, влюбились, реализовали.
2: Это так же, как и с новой машиной. На тест-драйв надо обязательно съездить, чтобы почувствовать, твое это или не твое.
0: Ну а что касается голосования, друзья, мы сегодня спрашиваем, вот ваш нынешний автомобиль, это та машина, о которой мечтали, и когда мы стартовали только с голосованием, 80%
2: говорили,
0: что
2: нет,
0: ну нет.
2: Хотелось бы другую. А сейчас 53 на 47, 53% ответили нет, хотелось бы другую, но...
0: А 47 сказали, что да, это, вот нынешний автомобиль – это то, о чем вы мечтали.
2: Возможно, к концу шоу «Пуш», к концу этого часа сравняемся голосами или нет. Нажимайте на кнопку, рассказывайте свои истории. И не забывайте о том, что генеральный партнер нашей программы – лаборатория «Гемотест».
0: Бархатный сезон в «Гемотест» в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выслушайте.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: Давайте поиграем. Это мы любим. Это нам нравится. Это такая быстрая игра. Мгновение пролетит, и вам подарок достанется вместе с нами — сеть супермаркетов «Быстроном».
3: И сертификат на 1000 рублей от «Быстронома» сейчас в розыгрыше. Чтобы на него претендовать, нужно попытаться ответить на наш вопрос. Мы берем слова, озвучиваем их задом наперед.
2: Точно.
3: А вы пытаетесь
2: легко
3: вернуть все на место и свои версии присылаете в Макс или Телеграм. Номер все тот же: 8-983-510-107. Не забывайте с вариантом ответа прикладывать свой номер телефона. Ну и каждое слово – это товар, который можно найти на полках супермаркета «Быстроном».
2: Да так оно и есть. Ни капельки не обманываем. Приготовьтесь. Внимание, задание.
3: Начали. Что такое ичкемес?
2: Ичкемес – «с» на конце, но «с» в начале в данном случае.
3: Ичкемес.
2: Срочно писать в «Макс» и «Телеграм». Не забывайте указывать свой номер телефона в сообщении.
0: «Макс» и «Телеграм» утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Подведем итоги игры наоборот. У нас сегодня для вас случились...
1: Слово наоборот звучало как ичкемес.
0: Они прям случились, потому что ичкемес — это они переворачиваем и получаем семечки.
1: Именно семечки — верный вариант ответа. И нужно было максимально быстро его прислать, потому что кто первый, тот и молодец. Тому подарки. Нет, вы все молодцы, безусловно.
0: Вы просто красавцы и красавицы, но кто быстрее всех, тому сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном».
1: И верный ответ пришел самым первым от слушателя, чей номер телефона заканчивается на 5527.
0: 5527. Всем поздравляем, как подарки заполучить, напишем в ответном сообщении.
2: Игра наоборот. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном». ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года скумбрия свежемороженая по 399,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+. Каникулы для ребенка в Англии. Level 11. 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
1: Счастье есть.
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
1: «Додо».
3: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
6: Так это не карта.
7: Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
8: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.ру. Дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на продукцию быстрого приготовления.
11: Подробности в магазинах «Быстроном».
10: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
15: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
16: И зависти.
17: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета, 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
19: «Маки» – свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки» – апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
20: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Так, ну, вроде бы всех позвала.
2: А про пиццу не забыла?
1: Да-да.
22: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
23: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи», панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
24: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
1: «Додо».
25: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
0: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: ФМ 100.

0: 9:27 в Новосибирске, подходите поближе. У нас песня для вас имеется. Открывайте, Юлечка, открывайте все окна. Пускай врывается ветер в наш эфир, и он теплый, сентябрьский.
1: И причем новую песню мы послушаем от певицы, от проекта, вернее, даже, наверное, будет правильнее сказать, о котором давно мы не слышали. Вообще, это проект из 2000-х.
0: Группа «Монокини», проект, созданный Максом Фадеевым. Солистка Татьяна была в нашей студии лет 200.
1: Ну вот, 30 назад. В 2000-х и была.
0: Где-то была, но для меня это, наверное, «Дотянуться до солнца».
2: Дотянуться до солнца.
1: Это главный хит, наверное, вообще в творчестве группы «Монокини», хотя были и другие известные песни. Но сегодня мы вам представим дуэтное музыкальное произведение.
0: С кем Татьяна заколабилась?
1: Это, ну, группа «Монокини» с одной стороны, а с другой стороны мужского вокала добавит Эльман, который обычно исполняет такие романтические, балладные, немножко рэп-треки. Ну, что из этого получилось? Давайте послушаем. Песня называется «Ветер».
0: Я же говорю, открывайте окна, двери, пускай теплый ветер сентября наполнит ваши души. А вообще, я восхищаюсь людьми из нулевых, которые не пропали. Это я намекаю и на 90-е, и на Кайметова.
1: Так он тоже не пропал. Ты знаешь, он в Новосибирске недавно был.
0: А кто находит в себе силы, чтобы возродиться из пепла и представить свой материал, в данном случае в первом утреннем шоу?
1: Пока мы ничего не будем говорить, сознательно не будем говорить ничего про песню, у нас есть, что про нее сказать.
0: Да, есть описание.
1: Но об этом выскажемся после завершения голосования. А сейчас давайте к голосованию перейдем.
0: 2:21 есть у вас. Чтобы оценить этот музыкальный материал, да, вам прям не утренний быстрый умца-умца, но, может быть, вечерами, когда-то, осенью или зимой, мы будем наслаждаться этой песней в эфире «Радио Юнитон».
1: Голосовать можно во время звучания трека, высказывайте свое мнение в виде лайков, дизлайков, плюсов, минусов, словами, как угодно. Главное успеть, пока трек звучит в нашем эфире, свое мнение нам в мессенджеры 8-983-510-107.
0: Давайте слушать «Монокини» и «Эльман», «Ветер».
3: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Так вот, что нам есть рассказать про песню «Ветер»? Песня «Ветер» в исполнении группы «Монокини» и тогда, в нулевых, была на пике популярности. Только вот в таком звучании похожем на группу «Тату».
1: Чем? Ну, мне кажется, тогда они бы и все были популярны, поэтому все это в одной связке и происходило. Но мы сознательно не говорили ничего про то, что это новая версия песни.
0: А то вы начнете, это было лучше, тогда было «Трава зеленее».
1: Нет, ты знаешь, многие написали, что ну, действительно вспомнил, эта песня,
0: молодцы,
1: знали ее в оригинале, но при этом новая версия не стала хуже. То есть многие проголосовали «за», а кто-то даже не слышал оригинальную песню, поэтому оценивал исключительно как новинку. Ну давайте смотреть, как вы
0: считали,
1: голосовали.
0: Смотрели, берем песню в эфир или нет?
1: А проголосовали против буквально несколько человек, меньше даже 10%.
0: Против проголосовали?
1: Да, от всех проголосовавших. Поэтому
0: не берем?
1: Да наоборот.
0: Ты сказал, проголосовали против.
1: Всего 10% от всех.
0: А, тогда ты сразу закончи предложение.
1: Поэтому эту песню оставляем
0: берем.
1: В эфире. Да, Эльман, Монокини с новой версией песни «Ветер» остается в эфире радио Юнитон.

0: погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске, друзья. Перед тем, как о погоде великолепной, шикарной напомнить в шоу «Пуш» на радио «Юнитон», заглянем на ваше сообщение, обратим внимание. А что там, Нюлечка? Что
2: а периодически там? Ваши поздравительные послания прилетают. Кристина написала, просит поздравить свою семью с юбилеем свадьбы. 10 лет. Очень люблю своего мужа Дениса. Рада, что мы работаем вместе, можем переглядываться каждый
1: еще
2: день, так как сидим
1: вместе
2: рядом. Да. Первая десятка прошла в удовольствие. Радости и любви дальше больше.
1: Как вы так не надоедаете друг другу там?
2: Наоборот, вот, все хорошо.
1: Так, а лавянная у вас сегодня свадьба?
2: Что годовщина нужно делать? Я даже не знаю.
1: А еще второе название — розовое. Ну, значит...
2: Роза должна.
1: Дитя мороженое, баб, цветы. Это не я сказал, это в кино так говорили. Розы обязательно возлюбленный. Ну, что-нибудь там по лавянте.
2: Ну, 10 лет, ну, серьезный срок. Поздравляем вас. Ну, а что касается погоды, мне кажется, вот сегодняшнюю вашу годовщину, не знаем, какая она была 10 лет назад, погода имеется в виду, но сегодня, по-моему,
1: это
2: очень даже круто.
1: Это что-то с чем-то очень жарко даже, можно
2: сейчас
1: сказать.
2: Сейчас в Новосибирске не просто теплая, я считаю, для осени вообще отличная погода. 21 градус на термометре.
1: Днем осадков не ожидается, а ветер будет северо-восточный 2-7 метров в секунду. Днем разогреется, погодка разгонится до плюс 29.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: моя любовь.
1: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
2: 9:41 в Новосибирске, друзья. Каждое утро в шоу «Пуш» прилетают реально существующие объявления, которые создают настроение своей подачей, содержанием и внешним видом.
3: Сегодня у нас тоже объявление на столбе, да?
2: Да.
3: Я так чувствую, на столбе.
2: На столбе бумажка приклеена. Там картиночка, вот это грустный мемчик, черно-белый с глазками, где слезками они полны.
3: Что же там написано?
2: Ручки вот там в кулачочек перед собой.
3: Что написано, что аж такой человечек там появился? Что написано? Купите, пожалуйста, земельку в таком-то районе, всего 15 километров от города, экологически чистый район, и всего 35 тысяч рублей за соточку. Жду вашего звоночка.
2: Там еще была подпись Яночка.
3: Яночка?
2: Да, мы спрятали.
3: Пожалуйста.
2: А то у Яночки за соточку будет звонить-то.
3: Да-да. Ну, пожалуйста, купите, пожалуйста, земельку.
2: Ну, как можно пройти
3: Яночки,
2: к ним такое объявление?
3: Она ждет вашего звоночка.
2: Вы можете использовать этот стиль подачи своих услуг. Да, продвижение.
3: Пожалуйста,
2: заходите в группу ВКонтакте, в Макс-канал и Телеграм-канал и Радио Юнито.
1: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на Радио Юнито.
4: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
6: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
0: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
3: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
4: Привет. Одна и круглая.
3: Это как?
4: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара. Додо.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Английский для детей. Level 11.
9: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» — это когда для семьи

0: здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ КЛП. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
1: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
3: Новая квартира?
2: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на ГК «Расцветай.рф».
4: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
7: Какой прекрасный вид сверху!
8: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
11: «Додо».
3: Мам, а мам? Мам!
12: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
13: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.53 в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу. Сегодня в честь дня рождения автомобиля ВАЗ 2101 копеечка. Говорит про ваши автомобили, о мечтах.
1: Автомобили мечты.
0: И реальности.
1: Имеется в виду, о чем мечтали в плане автомобиля и что имеете на сегодняшний день. Ну, давайте почитаем и послушаем еще несколько ваших сообщений.
0: С удовольствием.
1: От Николая история.
0: Запускаем в эфир.
2: Всю свою водительскую жизнь ездил на отечественных автомобилях. Семерка у меня была, четырка была, Волга у меня была, но всю жизнь я мечтал о Toyota Corona Premio. Ну и тесть у меня владел данным чудесным автомобилем. Потом перестал ездить, и я по сходной цене, чтобы уж не совсем на халяву, забрал у него его. И теперь мечта воплотилась, езжу на короночке на своей прекрасной.
0: О, как вы ласково ее называете.
1: Так нежно.
0: И тесть наверняка ходил, Лили. Юль, в моем арсенале автомобильном была Toyota Spacio.
1: Так.
0: Я забирал ее у мужчины в Рубцовске, преклонных лет. Мне кажется, она любила ее больше, чем дом, гараж, жену, родню. Это была настолько вылизанная машина, прям вся вот в идеале просто.
1: Ну, вот у Николая, наверное, тесть тоже рад, что в семье осталась машина.
0: Такая короночка нужна в семье.
1: Давайте еще парочку сообщений про Мазду. Александр написал, хотел и мечтал, да, о CX-5. Купил CX-5. Теперь хочу новую CX-5.
0: Ну все, цель поставлена.
1: Еще сообщение от нашей слушательницы Екатерины. Мечтала о Мазде 3 красненькой. А езжу на электричке.
0: Причем не та, которая электромобиль, а та, которая по расписанию по рельсам.
1: Екатерина как раз про электромобиль имела в виду.
0: Что-то мне подсказывает, что просто
1: как будто
0: на электричке.
1: Как будто нет,
0: а иногда на электричке еще и быстрее.
1: Это точно. Надежда пишет. Муж мечтал о BMW 3. Сейчас ездит на Чангане.
0: Но китайские автомобили врываются в нашу жизнь, потому что условия такие. И чего выпрыгивать, простите, из штанов, когда купил новую машину с салона и езди пока на гарантии.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование. На вопрос, ваш автомобиль это та машина, о которой мечтали, 56% сказали, что нет, хотелось бы другую, но есть какие-то вот моменты, которые пока не позволяют.
0: А 44-то довольны? Да, именно та машина. А начиналось утром голосование, что 80% были недовольны, а сейчас почти сравнялось.
1: А еще мне понравилось, что сегодня было много сообщений на тему мечтали вот о таком автомобиле, но купили в итоге вот этот, может быть, не сильно хотелось, но именно он стал тем самым классным,
0: любимцем.
1: А другой уже и не надо.
0: Пишите еще, друзья, но уже без нашего участия.
1: Пусть мечты все сбываются.
0: А завтра подключайтесь в 6.55 к первому утреннему шоу. Подписываюсь, Юля, под твоими словами. Выключаю микрофон и погнали. Столько дел, сегодня надо все успеть. Наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
3: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
4: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
7: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная, 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
10: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
11: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
12: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
13: И зависти.
11: Значит, вместо обеда в «Приз».
14: Баба Яга, а сколько тебе лет?
15: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
14: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
15: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Вот это да! Вот это выгода! Только с 10 по 12 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на детское питание.
19: Подробности в магазинах «Быстроном».
18: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
20: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
21: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
22: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
23: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +27, +29 градусов.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОКП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. «Юнитон».
3: Реклама.
4: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
5: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
6: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Можно и до свадьбы. Букетси.
9: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
13: Линолеум полукоммерческий от 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер!

0: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды.
4: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр «Маэстро Димитрис Ботинис». 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 11.00. FM 107.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова. Расскажу, как российский парашютист установил мировой рекорд, совершив прыжок с высоты 11,5 километров. Наш герой Сергей Бойцов добрался до нижнего слоя стратосферы и спрыгнул с теплового аэростата. На весь полет у него ушло 7 минут 19 секунд. Из них 2,5 минуты спортсмен находился в состоянии свободного падения. Сергей приземлился в Усть-Калманском районе Алтайского края. Экстремал готовился к достижению несколько лет. Пока он посещал тренировки, команда инженеров готовила оборудование для работы в условиях, приближенных к стратосферным. По данным экспертов, экипировка Сергея отличалась от стандартной. Кроме того, спортсмен надевал кислородную маску, усовершенствованный шлем и перчатки.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: порядок. Букет СИП.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
5: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
6: Шеф, нам снова повышают аренду.
7: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
8: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 50% на подгузники, трусики.
13: Подробности в магазинах Быстроном.
12: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
14: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
15: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
14: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
15: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
19: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
20: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
19: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
21: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». АМАС-данные.

0: Ставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Юнитон. Реклама.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета, четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
6: Это что ли суши-бар «Имбирь»?
7: Ага.
6: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
7: Ага.
6: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите!
8: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
9: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
10: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
11: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
14: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
18: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
17: Это как?
18: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
17: Всем классом?
18: Конечно. И детям радость. И нам? Дорожки, шары, еда.
19: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
20: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии.

0: звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Дом

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области стало меньше фальшивых денег. За первые полугодия выявлено 22 ненастоящие банкноты. Показатель на треть ниже, чем за тот же период прошлого года. В Центробанке отмечают, что такая динамика сохраняется уже давно. Лидером среди подделок остаются 5000-ные купюры, таких изъято 15. На втором месте тысячные, далее следуют 100-рублевки, а также одна 2000-ная банкнота. Парк имени Кирова в Новосибирске закроют на 2-летнюю реконструкцию. К работам рассчитывают приступить в следующем сезоне. Информагентство «Новосибирск» передает, что проект благоустройства готов. На его разработку ушло больше времени, чем планировалось, из-за особенностей рельефа площадки. Россияне стали чаще ходить в кино. Продажи билетов во втором квартале выросли почти наполовину. Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс.Афиша. Кинопоказы признаны одним из самых быстро растущих сегментов рынка развлечений. В первую тройку также вошли цирк и спортивные матчи. Российским туристам в отпуске труднее всего заставить себя отдыхать. Это выяснила психологическая платформа «Альтер» в совместном исследовании с «Авиасейлс». В том, что ничего не делание сложнее рабочих будней, признались 28% опрошенных. 22% отметили, что им трудно не отвечать на служебные вопросы, а четверть рассказала, что вовсе не может себе позволить отключиться от работы в этот период. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 27-29 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуши против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк». Я без него не пойду.

0: Юмор-ФМ. Юнитон.
1: Реклама. Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков-Гвардейцев 47.
5: Приятно и на работе. Букет СИП.
6: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
7: «Додо».
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ты так быстро подружился с преподавателем?
11: Ха, я принес на пары «Додо Пиццу».
7: «Додо».
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Заговорить на английском. Level 11.
16: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
17: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на сухие корма, наполнители, аксессуары.
18: Подробности в магазинах «Быстроном».
17: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
19: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт 60.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
20: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
21: Дорогой, у нас на ужин пицца.
22: Надеюсь, Додо?
7: Додо.
23: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +27, +29 градусов.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик КПД «КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.бетон.рф. Подробности на сайте www.кпдгазстрой.ру.
2: Радио «Юнитон».
3: Реклама.
4: Петрович, наливай.
5: Наливаю.
6: Рабочий день в разгаре.

0: Солнечный день.
1: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус.
2: Додо.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
2: Додо.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
8: Какой прекрасный вид сверху!
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
7: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
11: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
5: Счастье есть!
6: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
2: «Додо».
12: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирский театр оперы и балета готовится к масштабному ребрендингу. Администрация задумала поменять буквально все, включая эмблемы, шрифты, дизайн афиш и сувенирную продукцию. В итоге визуальный конструктивизм должен смениться откровенной роскошью, чтобы бренд театра соответствовал его облику и репертуару. Из прежнего останется только название «Нават». Его менять не планируется, пишет «Континент Сибирь». Старейшая косметическая фабрика России «Свобода» избежала банкротства. Процесс запустила структура, которая, как пишет «Коммерсант», рассматривала возможность покупки предприятия. Долг составлял 100 миллионов рублей, деньги были выделены на строительство нового производственного комплекса и пополнение оборотных средств. Эту сумму выплатил сторонний инвестор в рамках судебного процесса о несостоятельности. Тем самым дело о банкротстве было прекращено. Каждый пятый звонок телефонных мошенников приходится на вторник. Самый популярный день работы злоумышленников назвал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность обычно снижается. Однако бывают и исключения, если мошенники рассчитывают на большую удачу. В таких случаях атака может случиться в субботу или воскресенье. В России наступившей осенью будет одна рабочая неделя, разделенная пополам выходным днем, напоминает РИА Новости. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду. Переноса нерабочих дней на этот раз не запланировано. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 27-29 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
3: Где-где?
4: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
5: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
6: Привет. Одна и круглая.
5: Это как?
6: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара. Додо.
7: Можно и без повода. Букет Сим.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
10: ООО «Специализированный застройщик ВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
12: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
13: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки.
14: Акция действует до 31 октября.
13: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
15: Подтянуть английский – Level 11.
16: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
18: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 50% на канцелярию.
19: Подробности в магазинах «Быстроном».
18: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
20: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
21: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу. Третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
23: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
24: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
26: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
28: Мы
0: продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится с 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
7: Дорогой, у нас на ужин пицца.
8: Надеюсь, Додо.
9: Додо.
10: Нужен английский? Level 11. Привет, как настроение?
11: Безумное.
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее.
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма.

0: многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19, ждет вас.
1: Образовательный комплекс «Интеллект» — это небольшие классы, сильные педагоги и современная образовательная среда, где каждый ребенок получает максимум внимания. Приглашаем на экскурсию и пробный день. Дуся Ковальчук, 250, телефон 242-72-12. Образовательный комплекс «Интеллект».
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: Баба Яга, а сколько тебе лет?
4: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-83-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Ты так быстро подружился с преподавателем?
2: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
3: Додо.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: Радио «Юнитон». Только хиты.
9: Только хиты.

Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым. Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске в восьмой раз не нашлось желающих приобрести долгострой «Подсолнух» у площади Маркса. Очередной аукцион по этой причине признали несостоявшимся. Нового хозяина для незавершенного торгового центра пытались найти примерно за 700 миллионов рублей. Сумма снизилась более чем в 2.5 раза относительно той, которую просили за объект изначально. К следующим торгам муниципалитет имеет право сделать скидку еще на 15%. В Новосибирске разработают концепцию благоустройства площади Гарина-Михайловского, для чего собираются провести специальный конкурс. Как сообщили в мэрии, его объявят на днях архитектуры с 17 по 19 сентября. Результатом должен стать эскизный проект, который будет представлен на градостроительном совете. Российские банки вновь начали повышать ставки по коротким вкладам, и сейчас этот вид депозитов стал самым выгодным. Как сообщает агентство Prime, в первой декаде сентября средняя доходность по такого рода банковским продуктам превысила 13%. Это сопоставимо с нынешним уровнем ключевой ставки, который составляет 14%. В России захотели устанавливать в жилых домах зарядки для электромобилей без согласия жильцов. Эту опцию планируют приравнять к базовым коммунальным услугам. С инициативой выступила Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций. Сейчас, чтобы поставить такое оборудование на территории многоквартирного дома, нужно решение общего собрания собственников. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова. Расскажу, как российский парашютист установил мировой рекорд, совершив прыжок с высоты 11,5 километров. Наш герой Сергей Бойцов добрался до нижнего слоя стратосферы и спрыгнул с теплового аэростата. На весь полет у него ушло 7 минут 19 секунд. Из них 2,5 минуты спортсмен находился в состоянии свободного падения. Сергей приземлился в Усть-Калманском районе Алтайского края. Экстремал готовился к достижению несколько лет. Пока он посещал тренировки, команда инженеров готовила оборудование для работы в условиях, приближенных к стратосферным. По данным экспертов, экипировка Сергея отличалась от стандартной. Кроме того, спортсмен надевал кислородную маску, усовершенствованный шлем и перчатки.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
2: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Счастье есть!
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
5: «Додо».
8: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
9: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.ру. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
11: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
10: Это как?
11: Боулинг! Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
10: Всем классом?
11: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
12: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
7: Так, ну, вроде бы всех позвала.
13: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
3: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
5: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского. В программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.

0: Пуш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
8: «Додо».
9: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор Автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Принглс», 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк», Федосеева 8.
12: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
13: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
8: «Додо».
14: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» — это когда для семьи уже все продумано. Утром школа или садик рядом

0: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
1: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
2: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
5: Додо.
6: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске временно закроют вестибюль номер 1 станции метро «Октябрьская». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Ограничение будет действовать с полуночи 17 сентября до 6 утра 27-го. За это время в вестибюле должны установить новые турникеты. Второй вход во время работ продолжит действовать в обычном режиме. Самозапрет на азартные игры начал действовать в России. Подать обращение можно через портал госуслуг или в МФЦ. Как пишет парламентская газета, срок действия ограничения определяет сам заявитель, однако его минимальная продолжительность составляет 12 месяцев. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ в России не будут. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить единый госэкзамен из-за появления большого количества стобальников. Россияне начали экономить на смартфонах, отдавая предпочтение гаджетам с минимальным объемом памяти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные М-видео. В ритейлере объяснили динамику сравнительно низкой стоимостью таких устройств. Ранее сообщалось, что на фоне падения доходов и высокой инфляции россияне стали экономить и на бытовой технике. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: и заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Радио Юнитон.
1: Реклама. Можно и до свадьбы. Букет Си.
2: Дорогой, у нас на ужин пицца.
3: Надеюсь, Додо?
4: Додо.
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Счастье есть!
9: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
12: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
13: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
12: Это как?
13: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
12: Всем классом?
13: Конечно. И детям радость. И нам? Дорожки, шары, еда.
14: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМ ККР «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом. И вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Ура! Карлсон, ты вернулся!
8: Спокойствие и только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
9: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
10: ИП Петрун АА. Угрен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
8: Ну, я полетел.
11: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
12: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
13: И зависти.
11: Значит, вместо обедов «Приз».
14: Шеф, нам снова повышают аренду.
15: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
16: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.

0: обслуживание, банкетный зал «Мед», бизнес-центр «Гринвич».
1: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирскую область поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в региональном Минздраве, в ближайшие дни их распределят между медицинскими организациями. Прививочная кампания должна стартовать в поликлиниках 15 сентября. Власти рассчитывают охватить вакцинацией около 1 миллиона 700 тысяч человек. Старейшая косметическая фабрика России «Свобода» избежала банкротства. Процесс запустила структура, которая, как пишет «Коммерсант», рассматривала возможность покупки предприятия. Долг составлял 100 миллионов рублей, деньги были выделены на строительство нового производственного комплекса и пополнение оборотных средств. Эту сумму выплатил сторонний инвестор в рамках судебного процесса о несостоятельности. Тем самым дело о банкротстве было прекращено. Продажи зарубежных круизов для россиян выросли на 20% по сравнению с прошлой осенью, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом выбор туров по Средиземноморью шире, чем на большинстве других маршрутов. В организации подчеркнули, что одним из главных круизных направлений осенне-зимнего сезона в этом году может стать Азия. Уникальный проект придумал к своему 100-му сезону Новосибирский театр «Глобус». Речь идет о цифровом музее, аналога которого в России еще не было. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Людмилина. Виртуальный музей будет представлять собой интерактивную платформу с архивными документами, фотографиями и видеозаписями, рассказывающими об истории театра. К реализации идеи «Глобус» приступит в начале следующего года. Результат ожидается в 2029-м. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
1: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «Гост» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Подарил и порядок. Букет СИП.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на сухофрукты.
10: Подробности в магазинах Быстроном.
9: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
12: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
14: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
15: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
17: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: К
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ТК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по ГП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Реклама.
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Петрович, наливай.
6: Наливаю.
7: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
5: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
7: А, Брозекс. Наливай.
6: Наливаю.
8: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
11: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
12: И зависти.
10: Значит, вместо обеда в «Приз». Какой прекрасный вид сверху!
13: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
14: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Баба Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2020 года.

0: Натяжные потолки, надо в Версус позвонить.
1: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
2: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр «Маэстро Димитрис Ботинис». 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: в Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Как всегда, по традиции, вечер начинаем с новостей. В студии появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Уровень цифровизации приемной кампании в школы оценили в Новосибирской области. По данным областного правительства, всего в две волны записи с 1 апреля по 5 сентября было подано 38 347 заявлений. Из них более 90% оформили онлайн через госуслуги. При этом 6 районов и округов полностью отказались от бумажных документов. В прошлом году госуслугами воспользовались 87% родителей первоклассников. В Новосибирске традиционно перекроют центральные улицы в день проведения Сибирского фестиваля бега. Транспорт пойдет в объезд 12 сентября с 7 утра до 19 часов. Кроме того, завтра на 3 дня прекратят работу несколько автопарковок. Список участков и стоянок, попадающих под ограничения, опубликован на официальном сайте Новосибирска. Новые штаммы гриппа появятся в ближайшем эпидемическом сезоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пироговского университета. Уточняется, что в России уже выпущены и используются вакцины против них. Специалисты призывают граждан сделать прививки в сентябре-октябре, пока не начался сезон простуд. Тогда у организма вовремя выработается иммунитет, а вероятность заболеть гриппом снизится. В России наступившей осенью будет одна рабочая неделя, разделенная пополам выходным днем, напоминает РИА Новости. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду. Переноса нерабочих дней на этот раз не запланировано. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире. Диджей Алексей Шипелкин.
1: С вами 99-й день самого жаркого лета за последние 30 лет. Не, ну действительно, такого лета, мне кажется, не было уже очень-очень давно. В эфире радио Ньютон, мы с вами вещаем из курортного городка Новосибирска, но по-другому я не могу назвать. И за что нам такое вообще сказочное лето послали, а? А я знаю почему. Потому что в Сибири живут лучшие люди, а? Доказано природой, между прочим. Именно с вами ближайшие 2 часа проведет Алексей Шипелкин. Он находится в студии у микрофона, и это я. Отличная музыка тоже нас ожидает. Сочная, летняя, прекрасная. Так что не отходите далеко, делайте приемники погромче. Погнали!
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин, не ошибешься.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: на все 107 сразу после рекламы.
1: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
2: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
3: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
8: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
9: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
11: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
13: Где-где?
14: В радиотехнике!
12: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.

0: круглосуточно.
1: Ип. Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на средства для стирки.
5: Подробности в магазинах Быстроном.
4: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
9: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
11: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
12: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
13: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
15: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
16: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Информация о погоде на завтрашний день, 10 сентября, четверг. Лето решило подарить нам прощальный, но очень теплый поцелуй. Итак, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, осадков завтра мы не ждем, небо будет чистым и безоблачным. Лишь легкий северо-восточный ветерок, всего лишь от 2 до 7 метров в секунду, чуть освежит воздух. Ночью природа переведет дыхание при плюс 10, плюс 12, а вот днем столбики термометров взлетят до летних, плюс 28, плюс 30. Идеальный день, чтобы успеть впитать последнее тепло.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
4: Ta-da!

вы знаете, друзья, то чувство, когда на душе скребут кошки, а ноги, знаете, сами просятся на танцпол. Ну, это когда шило, знаете, в одном месте. Именно об этом новый трек Дэвида Гетты и Бэби Рекс. Премьера этого лета «Sad Girl». Стартовала она в мае. Грустные девочки не плачут в углу. Они зажигают под бит. Слушай.

0: There ain't no angels here on the dance floor.
1: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
4: Ага.
3: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
4: Ага.
3: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите!
5: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
6: ИП Петрунин АА, УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
13: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу. Третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100. /4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
15: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
16: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
18: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
19: «Додо».
20: Бархатный сезон в разгаре. «Биохимия 13» всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Квартира в жилом комплексе.
22: Такой джакузи.
23: Дочка просто мост.
24: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
25: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
26: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
25: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
26: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
27: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
28: Имеются противопоказания.

0: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Если

0: Радио Юнитон.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Ну, действительно, на часах 00, правда, 18.00 в городе. 18.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске временно закроют вестибюль номер 1 станции метро «Октябрьская». Об этом сообщили в пресс-службе подземки. Ограничение будет действовать с полуночи 17 сентября до 6 утра 27-го. За это время в вестибюле должны установить новые турникеты. Второй вход продолжит действовать в обычном режиме. Старейшая косметическая фабрика России «Свобода» избежала банкротства. Процесс запустила структура, которая, как пишет «Коммерсант», рассматривала возможность покупки предприятия. Долг составлял 100 миллионов рублей, деньги были выделены на строительство нового производственного комплекса и пополнение оборотных средств. Эту сумму выплатил сторонний инвестор в рамках судебного процесса о несостоятельности. Тем самым дело о банкротстве было прекращено. Российские банки вновь начали повышать ставки по коротким вкладам, и сейчас этот вид депозитов называют самым выгодным. Как сообщает агентство Prime, в первой декаде сентября средняя доходность по такого рода банковским продуктам превысила 13%. Это сопоставимо с нынешним уровнем ключевой ставки, который составляет 14% годовых. Россияне начали экономить на смартфонах, отдавая предпочтение гаджетам с минимальным объемом памяти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные MVideo. В ритейлере объяснили динамику сравнительно низкой стоимостью таких устройств. Ранее сообщалось, что на фоне падения доходов и высокой инфляции россияне стали экономить и на бытовой технике. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: В эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Доброго вечера еще раз, город Новосибирск. Напомню, что сегодня у нас 9 сентября, среда. Календарь отчитывает, у нас до конца года осталось 113 дней, до субботы всего лишь 2. Ура! Ну а до Дня Учителя 25. Ну, видимо, нужно посчитать денежки в кошельке. Но мы отложим эти цифры в стороны, потому что сегодня есть даты поважнее. Ну, в первую очередь, это день рождения Льва Толстого. А также день лука, поэтому обязательно, придя домой, съешьте головку лука. Прям вот так смачно откусите его, чтобы прям с хрустом было. Да, и также сегодня день плюшевого мишки. Я знаю несколько плюшевых медведей. Поздравьте их с праздником. А еще сегодня старт осенней презентации Apple. Новый глава компании Джон Тернус впервые выйдет на сцену, чтобы показать нам 12-й складной iPhone. Кстати, говорят, что следующий уже будет в трубочку сворачиваться для удобства. Но мы-то знаем, что настоящее волшебство не в гаджетах. Через 3 минуты у нас состоится урок музыки. Открываем тетради, настраиваем слух, скоро прозвенит звонок. Не опаздывайте.
0: Вы слушаете Радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин, мне

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, у нас стартует игра «Урок музыки». На кону у нас два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум». Я приглашаю всех, кто увлечен музыкой, всех, кого интересует музыка, кто знает о музыке все. Ну, разбуди их ночью и ответят легко, быстро на простой вопрос. Так, сейчас прозвучит вопрос. Ваши ответы я буду ждать на наш мессенджер «Макс». Номер прежний 8983-510-107. И кто первый правильно отвечает, тот и, собственно, получает два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Так, у нас готов уже гонг. Слушаем внимательно вопрос. А вопрос сегодня будет непростой. Даже вам, как говорится, в поисковике не так легко будет узнать, что это такое. Поехали. Итак, любимая песня Рианы из собственных песен. Любимая песня певицы Рианы из собственных песен, из собственного списка. Сразу хочу подсказать немножко. «Амбрелла» на втором месте. А вот какая на первом месте, мы с вами узнаем через 2.5 минуты. Я жду ваши варианты в мессенджер «Макс».
0: 8 983 510 107.

0: я так не играю, знаете, потому что почему-то я думал, что никто не отгадает. Ну или отгадает единицы, а тут просто все правильно ответили. Вы как будто бы все фанаты Рианы. Но один человек написал песню «We found love», но это неправильно. Это один, единственный из всех. А все остальные написали верно. «Diamonds». Это верный ответ. Композиция «Diamonds» — любимая песня у Рианы из своих же композиций. И есть у нас победитель. Фанфары звучат в вашу честь. Это наша слушательница, судя по картинке, Анастасия. А номер телефона оканчивается на 1943. Я вас поздравляю. Вы сегодня были самой первой, самой быстрой. И два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум» ваши.
1: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
2: Партнер игры ООО «Феникс». Боулинги «Аполло» и «Квантум».
3: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
4: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
3: Это как?
4: Боулинг! «Аполло» и «Квантум». Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
3: Всем классам?
4: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
1: Отмечаем начало учебного года всем классам. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
5: Я

0: на все 107 сразу после рекламы.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: «Додо».
6: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на дезодоранты.
9: Подробности в магазинах Быстроном.
8: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
10: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
11: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
12: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание и все кружки в одном месте. А вечером мы просто семья. Школа «Интеллект», когда все продумано за вас. Дуся Ковальчук, 250. Телефон 242-72-12.
13: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
14: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
16: Новая квартира?
15: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
17: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
19: «Додстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
20: «Додо».
21: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: Getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ева. ОГРН 319-547-687-251.
2: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: Информация о погоде на завтрашний день, 10 сентября. День будет без осадков, словно природа задержала для нас все самое лучшее. Ну, потому что в Сибири самые лучшие люди. Легкий северо-восточный бриз от 2 до 7 метров в секунду лишь подчеркнет тепло. Ночью уютные плюс 10-12, а днем по-летнему жарко. Плюс 28, плюс 30. Такой погодой хочется дышать полной грудью. Хорошего вам теплого четверга.

0: Буш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Фля!

0: конечно же, всем вечно молодым посвящается этот нетленный трек Forever Young. Это моя любимая композиция, между прочим. Ну а что ж, у нас вечер постепенно переходит в ночь, а это значит, ну, уже скоро ночь, хотя на улице еще светло. Время уже включать то, что звучит в клубах от Амстердама до Новосибирска, и на очереди у нас Ава и его мега-хит Meet Me in the Dark. Руки вверх, когда бас бьет низко. Готовы? Понеслись. Давайте немного потанцуем.
1: Keep it moving, keep it sharp.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОГБ. Подробности на сайте www.kpdgastroy.com.
2: Радио. Реклама.
3: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
4: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
5: Строительные смеси «Брозекс». Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где-где? В радиотехнике!
7: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
9: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на «Красном». Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
11: Английский для детей Level 11.
12: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
13: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
14: Додо.
15: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
18: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
19: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
20: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
21: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики Мороженого.

0: 2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
2: Додо.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды.
5: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

подходит к своему финалу. И знаете, мне кажется, мы справились. Очередной день прожит не зря. А завтра уже четверг, и значит, станет чуть легче, чуть теплее, даже жарче и точно интереснее. Не забудьте, утром завтра плюс 10-12, а днем воздух прогреется аж до плюс 30 и ни капли дождя. Идеальная погода, чтобы начать что-то важное. Ну а пока мы закрываем этот день на радио Ньютон танцполом, целую часть движения от Алексея Куприянцева. А с вами был Алексей Шипелкин. До скорой встречи в эфире. В Новосибирске 19.00.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: В эфире служба информации Радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске в восьмой раз не нашлось желающих приобрести долгострой «Подсолнух» у площади Маркса. Очередной аукцион по этой причине признали несостоявшимся. Нового хозяина для незавершенного торгового центра пытались найти примерно за 700 миллионов рублей. Сумма снизилась более чем в 2,5 раза относительно той, которую просили за объект изначально. К следующим торгам муниципалитет имеет право сделать скидку еще на 15%. В Новосибирскую область поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в региональном Минздраве, в ближайшие дни их распределят между медицинскими организациями. Прививочная кампания должна стартовать в поликлиниках 15 сентября. Власти рассчитывают охватить вакцинацией около 1 миллиона 700 тысяч человек. Уровень цифровизации приемной кампании в школы оценили в Новосибирской области. По данным регионального правительства, всего в две волны записи с 1 апреля по 5 сентября было подано 38 347 заявлений. Из них более 90% оформили онлайн через госуслуги. При этом 6 районов и округов полностью отказались от бумажных документов. В прошлом году госуслугами воспользовались 87% родителей первоклассников. Новосибирский театр оперы и балета готовится к масштабному ребрендингу. Администрация задумала поменять буквально все, включая эмблемы, шрифты, дизайн афиш и сувенирную продукцию. В итоге визуальный конструктивизм должен смениться откровенной роскошью, чтобы бренд театра соответствовал его облику и репертуару. Из прежнего останется только название «Нават». Его менять не планируется, пишет «Континент Сибирь». В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Заговорить на английском «Level 11».
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
6: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: «Додо».
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
10: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
12: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
13: И зависти.
14: Значит, вместо обеда в «Приз».
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на игрушки.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
5: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
6: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: Шеф, нам снова повышают аренду.
10: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
11: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
13: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо пицце.
14: Легендарно.
15: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: Каникулы в Китае. Level 11. Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
4: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
1: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в Додо Пицца. Это значит, надо пробовать. Додо.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
0: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
11: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
12: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
14: Водитель слышит нас уже через долю.

0: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт 60.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным западно-сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом. И вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Let's make

0: продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: предмета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
1: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
4: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.

0: Реклама. Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений. It's a feeling, it's a vibe.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Ботинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
2: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов.

0: А вот и первое утреннее шоу, друзья. Вот и четверг. Здравствуйте, с добрым утром.
1: Доброго утра, такого, знаете, приятного летнего, жаркого.
0: Под 15 градусов на улице.
1: Ну это вообще, что творится, а днем 30, ну это почти, ну это, ну, что такое-то?
0: Набираем высоту. Просто в жизни так бывает, Юлечка, когда ты резко куда-то закарабкиваешься.
1: Так.
0: Карьерная лестница или успех какой-то.
1: Что, больно падать
0: как
1: потом?
0: Как брякнемся, я чувствую, в понедельник, во вторник.
1: Нет, в понедельник, кстати, еще более-менее,
0: еще
1: и во вторник.
0: Да?
1: Еще, ну так, ну, знаете, по погоде более-менее.
0: Тогда ловим моменты, гуляем, находим поводы вечерочком не забегать домой или куда-то вот в пробку, в машину,
1: да,
0: и в электричку.
1: Я вот видела, сейчас мужчину гулял. Ну, мне кажется, как
0: он
1: будто...
0: Он по жизни загулял.
1: Будто, ну, да, как будто не ложился.
0: Я по жизни загулял.
1: Ну, ты знаешь, судя по выражению его лица, он был счастлив. Он
0: ну
1: был
0: и...
1: доволен этой жизнью.
0: Вы нам расскажите об этом утре,
1: об этом?
0: О своем счастье, что приносит радость этим днем, кому что доставить, передать, с удовольствием озвучим. Сообщение принимаем в Макс, Телеграм и по СМС
1: номер...
0: на номер 8-983-510-107.
1: Ну, а пока, если вы еще не в бодрости, не в окончательном пробуждении.
0: Мы вам сейчас музыкальный карнавал организуем.
1: Хотите, станцуем сами?
0: Просыпайся, заряжен.
1: Вот, вот сейчас видеотрансляция идет на нашем сайте uniton.ru, в нашей группе ВКонтакте. Заходите, мы готовы для вас танцевать.
0: Юля танцует, я работаю, мне тут заряжать кнопочки, отбивочки. Поэтому пускай четверг будет радостным, музыкально-танцевальным. Встречаем 10 сентября вместе.
2: Просыпайся в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна!